цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

танцуем. Это группа BTS открыла музыкальную программу нового часа на волне Радио Кей. 7:02 в стране. Доброе утро. Приплыли, как говорится. Приплыли. Пятница на календаре 14 августа. С чем я вас, друзья мои, и поздравляю. Заступив на свое утреннее дежурство, полна силы и энергии, которая готова делиться со всеми, чьи приемники уже настроены на волну нашей радиостанции. Всем желаю легкого пробуждения, свежести в мыслях и в голове, конечно же, энергии в каждой мышце вашего тела и много желаний и, конечно же, распростертого сердца, души и объятий тому, что вас сегодня ждет в этот день. К сведению, за окном плюс 11. Ну, собственно говоря, тоже приплыли, да? Плюс 11. И завтра ночью тоже будет плюс 11. И завтра даже днем будет прохладнее, чем сегодня. Сегодня будет максимальная температура воздуха плюс 24. Обещают пока безоблачный день. Ну, в принципе, достаточно. Дождика вчера было неплохо, знаете ли, так прибил пыльку и освежил состояние воздуха в нашем городе. Сегодня, да, без осадков, без облаков. Но вот, пожалуйста, всегда что-то. Вот видите, где-то убывает, где-то прибывает. Сегодня солнечно, но плюс 11, и днем плюс 24. Так что зонтик можете не брать, а вот какую-нибудь легкую кофтеночку, ветровочку накинуть, я думаю, будет не лишним. Но это такое легкая дружеская подсказка, легкая. Что еще? Подскажу, что у нас в этом часе по традиции народные приметы погодные и, конечно же, звездные подсказки. Даже в пятницу, даже на расслабоне, даже когда ты понимаешь, ну уже все, уже, ну что, надо знать, что там звезды нам готовят. Вот, чтобы быть вооруженными информацией на всякий случай. Я думаю, что ничего плохого там нас с вами не ожидает, кроме того, что вы запланировали на день сегодняшний. Остается напомнить, что меня зовут Елена Левитан. В ближайшие 3 часа я буду сопровождать вас в сегодняшний день. И поэтому еще раз хочу пожелать всем доброго, легкого пробуждения и продолжить нашу музыкальную программу песней под названием «Разведи огонь». Это Бурито и Устинова в нашей музыкальной программе.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.
1: Жарнама.
3: Реклама.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Вивьен Ли, стань для меня королевой. Слушайте, это просто какое-то письмо Джульетте. А, к слову, действительно такое существует. Оказывается, каждый год в итальянский город Верону приходят тысячи писем, адресованных просто Джульетте. И при этом существует группа волонтеров, называющая себя клубом Джульетты. Они вручную читают каждое письмо и отвечают на него, чтобы никто в мире не чувствовал себя одиноким. Но я спокойна абсолютно за тех, кто слушает сейчас радиостанцию ОК и не чувствует себя одиноким однозначно. Поэтому можете не становиться с утра королевой, королем, будьте собой, нам это гораздо важнее. Так, пятница, 14 августа на календаре. Что у нас с погодонародными приметами на сегодняшний день и по сегодняшнему дню? Ну, к слову, напомню, что сейчас за окном плюс 10-11 градусов. Ветер практически отсутствует, потому что 1 метр в секунду северо-западного направления. Ну что это? Ну я не почувствовала, например. Мне кажется, я быстрее шла, и у меня волосы назад развивались только от моей скорости. Ну так вот, друзья мои, если бы сегодня погода была ветреная, то нас с вами ожидала зима снежная и морозная. Будем рассчитывать, что ни того, ни другого этой зимой не случится. Будет не снежная и не морозная. Кто за, поднимите руки, опустите. Руки работают уже хорошо. Половина комплекса утренней зарядки сделала. Вот какая погода сегодня, такая и будет 28 августа. То есть, получается, что там, через две недели? Ну вот да, вот прохладненько будет 28 августа. Далее, естественно, приметы по моим любимым братьям меньшим. Ну как-то, правда, олени к этому не относятся, они, конечно, не меньше. Но тем не менее, если олени в воду заходят, больше в реках купаться нельзя. Слушайте, ну есть такие олени, которые всегда заходят в воду. Им даже говоришь, не заходи, а они идут. Поэтому что ж тут, как тут? Ну, не знаю, ну как-то так. Что, теперь не купаться, что ли? Я, в принципе, и так не купалась. Сегодня последний день кусают оводы. Согласитесь, это просто очень хорошая новость. Все. Завтра они уже кусать не будут. Сегодня только последний день. Поберегите себя. И если розы отцвели, то скоро наступит холода. Ну, тут уж я вообще спокойна, потому что, глядя в окошко нашей студии на вымахавшую розу высотой в 3 метра, я вам скажу, она еще не отцвела. Нет. Розочка очень даже хорошо себя чувствует. Стоит так себе, знаете ли, как какой-то, я не знаю, маяк за окном и очень даже хорошо себя чувствует, я надеюсь, уверена, надеюсь и уверена, потому что выглядит она прекрасно. Как еще может быть, как еще по-другому должна выглядеть роза? Роза должна выглядеть просто прекрасно. Вот, собственно говоря, и все, что касается народно-погодных примет на сегодняшний день и по сегодняшнему дню. По-моему, неплохо, по-моему, все хорошо. И мне кажется, вот теперь можно вообще не беспокоиться о том, что завтра будет еще на 1 градус ниже днем. Ну, надо тоже как бы слегка помнить о том, что все близится к тому, что лето закончится, начнется осень, и там мы будем радоваться каждому теплому денечку. Сейчас можно просто почувствовать легкую прохладу. До плюс 21. По-моему, нормально. Главное, что вы должны чувствовать, слушая наше радио, тепло. Тепло, исходящее прямо из ваших динамиков. Потому что мы готовы, как лучший обогреватель, согревать своим душевным теплом всех, кто настроен на волну радио ОК. Дюран-Дюран, Deep House версия их композиции Come on Down звучит в нашей музыкальной программе. Вы же понимаете, даже в пятницу не надо делать каких рывков. Все спокойно, все плавненько. Входим в новый день с хорошим настроением, строя планы, конечно же, на сегодня, чтобы все успеть сделать к выходным.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Страшное слово «алло». Вроде бы, как бы приветствие, вроде как-то начало, да, может и звучать как вопрос. Вот пока Ари вопрошала «алло, алло», ко мне пришло сообщение «алло» от Назгуль, который вопрошает, а где гороскоп-то? Я же уже жду, я уже слушаю. Да вот, пожалуйста, вот уже время и пришло, 7:34 в стране. Самое время звездных подсказок всем знакам зодиака на сегодня, 14 августа. Овны. Пятница подведет черту под неделей, которая потребовала от вас больше гибкости, чем вы привыкли проявлять. Вы справились. Теперь заслуженный финиш. К вечеру вас ждет встреча или разговор, напоминающий, что жизнь состоит не только из преодолений. Кто-то скажет вам то, что вы редко слышите, и это будет правдой. Тельцы. Пятница пахнет завершением и предвкушением одновременно. Днем вы закроете вопрос, который висел с понедельника, и почувствуете физическое облегчение в плечах. После работы время маленьких радостей, тех самых, которые вы умеете ценить больше других. Вкусная еда, удобное кресло, теплый свет. Вечером партнер или близкий друг поддержит разговор, который давно просился наружу. Близнецы. В пятницу информация пойдет плотным потоком, и ваша задача не захлебнуться. Отфильтруйте, что-то пригодится в понедельник, что-то никогда. Вечером неожиданное приглашение или предложение выбьет вас из колеи ровно настолько, чтобы напомнить. Спонтанность тоже часть жизни, даже для такого аналитика, как вы. Раки. Пятница даст вам повод для гордости, который вы рискуете не заметить за текучкой. Остановитесь и зафиксируйте. Вы сделали на этой неделе больше, чем вам казалось возможным во вторник. После работы пространство для нежности, которое вы привыкли дарить другим, но редко принимаете сами. Разрешите себе сегодня быть принимающей стороной. Львы. Пятница – день, когда ваша природная яркость наконец-то найдет благодарного зрителя. Не в толпе, а в одном конкретном человеке. Один точный разговор перевесит шум всей недели. Вечером соблазн уйти в отрыв будет велик, и он оправдан, если вы не перейдете черту, за которой веселье превращается в компенсацию. Девы, в пятницу вас посетит мысль, похожая на разгадку кроссворда, который вы решали всю неделю. Все станет на места. Не идеально, но достаточно, чтобы выдохнуть. После работы время для тела. Оно честно отработало эту неделю и заслужило не критику у зеркала, а благодарность. Прогулка, ванна, массаж, что угодно, кроме самокопания. Весы. Пятница – день, когда баланс брать-давать потребует ревизии. Вы много отдавали на этой неделе, пора восполнить. Не через требования, а через осознанный выбор. Делать только то, на что хватает искреннего желания. Вечером разговор с партнером о выходных плавно перетечет в разговор о чем-то более важном. Не уклоняйтесь. Скорпионы, вам пятница принесет чувство, похожее на разрядку после грозы. Напряжение, копившееся с середины недели, уйдет не само, а через какое-то внешнее событие, которое все расставит по местам. После работы вас потянет на интенсивность, будь то спорт, страсть или сложная книга. Не глушите этот импульс, но и не давайте ему управлять вами без оглядки. Стрельцы, для вас пятница – день, когда горизонт снова расширится. План на выходные, который вы считали определенным, может рассыпаться и собраться заново в лучшей конфигурации. Вечером разговор у костра или просто на балконе, глядя в небо, вернет вам чувство перспективы того самого, ради чего вы вообще живете. Козероги. От вас пятница потребует решения, которое вы откладывали. Не потому, что оно сложное, а потому, что оно скучное. Примите его, закройте гештальт и освободите голову для выходных. Вечером кто-то из близких отметит вашу усталость раньше, чем вы сами. И возьмет на себя то, что обычно делаете вы. Примите без чувства вины. Водолеи. Ваш ум в пятницу выдаст идею, достойную записи. Не поленитесь зафиксировать. К понедельнику она может трансформироваться в нечто практическое. После работы не залипайте в экран, даже если очень хочется. Реальный мир с его закатами, запахами и случайными прохожими даст больше, чем любая лента. И, конечно же, рыбы. Ваша пятница окрасится в мягкие акварельные тона. Вам
будет трудно сосредоточиться на цифрах и фактах, зато легко на оттенках чувств. Не ругайте себя за это. Ваша роль на этой неделе была не в том, чтобы считать, а в том, чтобы чувствовать за всех. Вечером кто-то скажет вам слова, которые вы будете носить с собой все выходные. Как хорошо. Вам скажут слова, которые вы будете носить с собой все выходные. Ну, у меня нет таких слов, чтобы уносили их все выходные. У меня слова исключительно на ближайшие 2.5 часа, чтобы вы были здесь, на 106 FM, наполняли силы, энергия, а я легко сопровождила вас в этот день, в эту самую пятницу, о которой сейчас шла речь с позиции звездных подсказок и астрологического прогноза. Ну что, друзья, еще раз всем доброе утро. По-моему, день должен быть просто великолепным, несмотря на свою излишнюю, скажем, для августа прохладу. Я думаю, это ни чуточку не испортит ни настроение, ни желание жить, радоваться, любить, дышать и, конечно же, просто наслаждаться тем, что нам сегодня жизнь преподносит. Милоу, ASAP в нашей музыкальной программе прямо сейчас.

0: Ну, если кто верит в перерождение, то вот, по сути, об этом этот трек. Мысль главная, что тысячи жизней, там тысячи чего-то, но важно, когда в одной жизни ты нашел свою единственную душу, родную, любимую и неповторимую. Так, это было «Контактис» и «Суханика» в нашей музыкальной программе. В принципе, тенденция современной музыки, она вот таковая. А мне вдруг вспомнилась, не знаю, чья умная фраза о том, что у человека два жизни. Причем вторая жизнь начинается тогда, когда он понимает, что у него жизнь одна единственная. 7 часов 52 минуты, да, в стране. И я иногда могу умничать чужими мыслями. Знаете, кто прослушал «Погоду народные приметы», то повторю одно лишь, один лишь пунктик, который заявляет: олени, если сегодня в воду заходят, больше в реках купаться нельзя. И, естественно, я говорила, что, ну, олени, они ж такие. Им скажешь, что нельзя, они пойдут. А тут вроде вот они заходят, а нам нельзя. И тут же мне попадается информация, ну, чудо-чудное, я не знаю. Дело в том, что в США, ну, у нас-то, конечно, олени по городу ходят, не ходят, так вот, свободно. А вот в Джорджии, в США, ходят, и у них утро, у вас как утро началось, хорошо? Включили радио, настроение хорошее, улыбаетесь. На работу уже движетесь. Прекрасно. А вот у них превратилось утро просто в настоящий хаос. Два оленя практически одновременно влетели через окна двух разных заведений. Причем повредили помещение. А потом скрылись в лесу. Представляете? Один влетел в паб, перелетел там через бильярдный стол, проскользнул под другим. И пока сотрудники пытались открыть двери, выпроводить незваного гостя, вот, то есть он там натворил полное столпотворение. Значит, вот это столоваление. В этот же самый момент, ну, они смогли зафиксировать просто, другой олень, или второй олень, разбил окно массажного салона. Забежал вглубь помещения и случайно оказался заперт в туалете. Вот когда сотрудники открыли дверь, они, конечно, с удивлением увидели вылетевшего оттуда четвероногого гостя. Ну, к слову, никто не пострадал, я имею в виду оба животных. В итоге сбежали. Ну вот, а значительный ущерб остался вот хозяевам и сотрудникам этих заведений. Ну, кстати, посетители и сотрудники тоже не пострадали, поэтому как-то хорошо. Напомню, что олени могут мчаться со скоростью около 65 километров в час. Понимаете? Вот ведь чудо чудное, да? Сидишь так в кафешечке или в салоне, залетает какой-то олень, ломает мебель, всех пугает и сваливает. Ну, вот, наверное, в этом миссия оленей. Вот такие они. У меня есть две музыкальные заявки, которые просто обязана выполнить под финал этого музыкального часа. Первая песенка «Друзей» звучит для Дашеньки, конечно, для юной нашей слушательницы, которой хочется пожелать хорошего дня. Надеюсь, тебя сегодня одели потеплее, чтобы не замерзнуть по дороге в садик. Ну, а песенка для друзей – это святое, это важно воспитывать в наших детях, это чудесное понятие. Дружить надо. Дашенька, это для тебя. С добрым утром.
1: И тебе, и ему. Ведь сколько на свете хороших друзей.
2: Хороших друзей.
1: Хороших друзей. Сколько на свете веселых затей.
2: Веселых затей.
1: Веселых затей.
2: Воздушные змеи.
1: Жмурки, салки.
2: Прятки, мечты.

0: всегда есть мороженое одному. Не вкусно ни мне, ни тебе, никому.
1: Только на свете хороших друзей.
2: Хороших друзей! Хороших друзей!
0: Ведь только на свете вкусных вещей.
2: Вкусных вещей!

очень даже свежо и не по-летнему. Но как ни крути, я выполняю музыкальную заявку. Привет огромный Михаилу, спасибо большое за обратную связь. Во всяком случае, я знаю, что вы у нас на связи. Проверку эта связь прошла, а поэтому мы смело заканчиваем этот музыкальный час песней «В городе лето» Ума Турман.

эту группу. Групп кино в самом начале нового музыкального часа на волне радио Кей. 8.03 в стране, 14 августа на календаре. Приветствую всех наших радиослушателей, кто присоединился, тех, кто отключился, тех, кто с нами начинают свой рабочий день. Надеюсь, что вы находитесь в бодром состоянии таком и настроении. Конечно же, улыбаетесь, не машете, а делаете что-то очень важное и нужное. Ну, как правило, когда приходят люди на работу, какой-то у кого-то есть наверняка ритуал. Кто-то, что там, здоровается, кто-то улыбается, кто-то кивает, кто-то кланяется. А кто-нибудь обнимается? Нет? Ну, это к тому, что хотелось бы напомнить. Психологи подсчитали, что 8 обычных объятий в день стимулируют выработку окситоцина и способны снизить уровень дневного стресса почти вдвое. Понимаете? Вот чувствуете... На вас кто-то там поругался, что-то сказал, там начальник что-то такое недобро посмотрел. Подойдите к коллеге, обнимите его. Поверьте, вам станет легче. А почему бы и нет? Надо пробовать стресс. Вам нужен стресс? Вам не нужен стресс. А нам? И нам не нужен. Поэтому, друзья мои, помните об этом. И, между прочим, в мире существует официальное движение бесплатной обнимашки. Ну, я помню, по-моему, даже сама рассказывала вам, что то ли в Китае, то ли в Японии есть люди, которые стоят на улице с распростертыми руками и не ради флешмоба, а не на самом деле. Кто-то так даже зарабатывает, а кто-то вот просто стоит и ждет, что к нему кто-то подойдет. Либо он подходит и обнимает. Слушайте, ну это же вот как все гениальное просто-таки, а? Ну согласитесь, просто обнять человека. Мысленно сказать, у тебя все будет окей, все окей в твоей жизни. Забудь, выплюнь из сердца вон, с глаз долой, и все хорошо. Кстати, о погоде. Плюс 13 уже за окном. Вы понимаете, что градус повышается? Максимально сегодня будет плюс 23, осадков нет, сегодня абсолютно безоблачная, чудесная погода. Слушайте, может, на рыбалку собраться на этой неделе? Ну, не знаю, подумаю. Погода располагает, вроде как ниже. И оводы перестали сегодня, последний день кусают оводы. Вы знали? Не знали, потому что, значит, проснулись поздно. Сегодня последний день, когда кусают оводы, завтра уже не будут, можно ехать на рыбалку. Так, и, по-моему, все будет великолепно, и в этом часе у нас все будет прекрасно. Музыки, море, настроение у меня хорошее, берите пример с меня. В середине часа игра Керемире, в четверть часа урок казахского языка, так что все идет по плану. Чего и вам советую. У нас по плану, вам советую. Прямо сейчас Илья Сечкин с кавером на песню группы «Битлз».

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Так, ну это была Зиверт. Однозначно отвлеклась буквально на мгновение, потому что пришло сообщение от нашего радиослушателя, естественно, постоянного, который пожелал услышать песню. Да, и мне пришлось ее немножко поискать. Михаил, готовьтесь, скоро ваша песня прозвучит. Но прежде у меня вопрос, друзья мои, а кто последний раз видел свадебные кортежи в городе? Вот я не знаю, у меня такое ощущение, что, ну, как бы лето это такая пора подходящая, что удобно, тепло, невеста во всей красе, нет там вот этих сугробов, там что, грязи, слякоти, дождя неожиданного. А вот как-то вот, то ли я живу совсем где-то на окраине уже, не могу понять. Кто видел последний раз свадебный кортеж? Отпишитесь, пожалуйста, мне на WhatsApp. Как давно вы это видели? И много, казалось бы, вот прям вот сейчас август, вообще сезон свадеб по традиции. Я это к чему? Ну вот на самом деле вдруг у меня такая мысль, я поняла, что я не могла бы пропустить такое зрелище, ну когда мимо проезжает вот это вот там. Понятно, что без куклы на капоте, но тем не менее, сейчас же украшения совершенно иные, они просто невероятные. Возможности дизайнерские, материалы для украшения, это же просто фантастика. И вот как-то вот на глаза и не попадается. Ну, наверное, да, действительно, нужно покататься в других местах по городу в эти выходные. В поиске свадебных кортежей буду кататься по городу. Возле ресторанов, наверное, да. Я это к чему? К тому, что, ну, конечно же, выбор места, где провести свадьбу, это, наверное, важно, да. Кто-то считает гостей, кто-то, может быть, мечтает, чтобы это было просто по-царски. Кто-то, может быть, чуть скромнее, но чтобы это как-то вот запомнилось. И все это я сейчас сказала для того, чтобы рассказать. Ну, она просто, история-то не сказать, что она прям супер какая-то, невозможная. Напротив, как-то так вот, и да, мнения интернет-пользователей, это, конечно, тоже разошлись. Но, когда ты понимаешь подоплеку, думаешь, ну, правильно, ну, вот молодцы. В Америке пара одна запланировала свадьбу, и при этом, как они сами пишут, они даже не сомневались, где проводить ее. Вот они сразу вот решили, что вот проводить мы свадьбу будем в Макдональдсе. Ну, не думать, что только потому, что они не хотели заказывать какие-нибудь там крабов или моллюсков, а вот бургерами всех накормить и картошкой фри. Да нет же. Просто, как выяснилось, они работали там. Они работали, познакомились. Там начался их роман. Вот. Понятно, что, конечно, на свадьбе-то они сэкономили, но тем не менее, вот, да, они отправились в сетевой ресторан, и там провели регистрацию, обмен клятвами, вот, под меню ресторана, вот. Ну, девушка там какая-то разбрасывала лепестки роз, то есть доставая из Happy Meals, вот. Ну, все довольны, все, правда, их теперь называют Мак-невеста и Мак-жених, ну, как-то так вот. Но, тем не менее, вот, понимаете, то есть они вот так решили, вот, место, которое стало, скажем, колыбелью их любви, колыбелью их семьи, вот так отметили. Ну, по-моему, миленько, да? И экономно. Так что, да, иногда, вот, может быть, какой-то символизм, он играет роль и значение в жизни людей. А так бы они вспоминали, в каком ресторане мы с тобой проводили свадьбу, какой юбилей, а где. А вот тут уже и не забудешь, они там работали. Так, что у нас по плану впереди? У нас по плану впереди урок казахского языка. Так что усаживаемся поудобнее, слушаем, запоминаем, используем. А далее песня, которую попросил Михаил Великий включить в нашу программу. Называется она «Ловлю», «Holy Flame», «Йова» и «Доза» в нашей музыкальной программе прозвучат. Так что слушаем.
1: Оксны кім сұрап тұр? Сіз нөмірді дұрыс термедіңіз. Вы не туда попали. Сіз. Вы. Нөмірді дұрыс термедіңіз. Не туда попали. Сіз нөмірді дұрыс термедіңіз. Ол бос емес. Он занят. Ол он. Бос емес. Занят. Ол бос емес. Сіз кейінірек қоңырау шала аласыз ба? Вы можете перезвонить по попозже. Сыз вы кинрек попозже. Кунрау шалу перезвонить. Сыз кинрек кунрау шала аласызба.
2: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8:31 в стране. Ну что, давайте поиграем, друзья? Давайте поиграем. Сегодня задача простейшая, потому что я, собственно говоря, не особо заморачивалась. Думаю, ну а почему бы и нет? Это возможность услышать, во-первых, песню. Во-вторых, кого-то, может быть, познакомить с исполнителем. Ну и вот и все. А главное это что? Чтобы вы быстрее дозвонились, у вас не было сложностей в пятницу, и у меня было с кем поговорить. А у вас возможность передать приветы. Для тех, кто не в курсе, сообщаю, что игра у нас очень простая. Сейчас прозвучит фрагмент, перевернутый фрагмент композиции. И все, что вам нужно, распознать в ней песню исполнителя и сообщите мне название песни или имя исполнителя по телефону 8-771-202-1006. Это дает вам право оставить свое имя в летописи наших победителей игры «Кремере» и, конечно же, передать приветы в прямом эфире всем, кто вас знает, слушает, знает, любит. Ну, вот так вот. Может быть, что-то рассказать интересное про себя, я не буду против. Так, вот, в принципе, и все. Как вы понимаете, легко. Как и должно быть в жизни тех, кто настроен на волну нашего радио. Ну что, готовы? Значит, подсказок не будет. Мне кажется, там с первых аккордов все будет известно, понятно. Поэтому задача-то, в принципе, в нашей игре, кто первый дозвонится. Вот, поэтому держите руку не на пульте, а на, что там, на сенсорной панели вашего смартфона. Или, да, на номере нашей радиостанции, если он у вас внесен в книгу контактов. Время для того, чтобы вы устроились поудобнее, комфортнее, не отвлекаясь и не отвлекая никого, я вам предоставила. А теперь давайте послушаем перевернутый фрагмент композиции, которую сегодня вам нужно узнать вот в таком виде. Готовы? Тогда слушаем.

0: меня есть телефонный звонок. Я сейчас узнаю, кто к нам дозвонился. Алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Доброе утро.
0: Так.
1: Это Михаил вас беспокоит.
0: Беспокойте, Михаил. Вы знаете, разрешаю. Так, вы сегодня не стали ждать, решили сразу позвонить.
1: Да, я решил не ждать и сразу позвонить, потому что опередить Аслана, немного избавить его в эфире.
0: Вот, вот, вот, вот, вот, хорошо.
1: Сколько лет, сколько зим, сколько осень, сколько весен,
0: да.
1: Он не давал нам с вами пообщаться.
0: Вот
1: еще
0: такой...
1: с самого чемпионата мира по футболу, 26-го года.
0: Да, да, представляете?
1: Да, кстати, сборная Испании победила.
0: Так, куда это вы у меня делись? Подождите секундочку.
1: Я тут, тут.
0: Все, хорошо. Я тут проверяю наш контакт. Да, вот видите, испанцы все-таки победили, да.
1: Да, вы были правы, как всегда.
0: Ну, не как
1: всегда. Ну, может быть, не как всегда, да. Ну, немного польстил немного, ничего страшного.
0: Разрешаю.
1: Только говорится, если не я.
0: Да, разрешаю. Так, рассказывайте, что нового, что хорошего.
1: Фух, да все отлично. Скучал по вам, если честно.
0: Так.
1: За это время. Столько времени не звонить.
0: И я скучала. Думаю, ну как же так? Вот сидим вот тут весь день и скучаем. Ну...
1: Я думаю, когда уже будет такая песня, которую Аслан не сможет отгадать, и тогда будет мой звездный час.
0: Вчера. Вчера.
1: Я... Ну нет, вчера вы что-то там загнули, то, что я, к сожалению, это, видимо, совсем не мое направление музыки.
0: К украинцы не ваше направление, Горшенев не...
1: Ну нет, к сожалению...
0: Чуть попроще, полегче.
1: Ну да, такую музыку что-то я не очень.
0: А я...
1: Ну хотя, когда вы сказали, что это что-то такое близкое Король и Шут...
0: Да...
1: Я уже было хотел позвонить, что-нибудь назвать там Арию, Алису, не знаю, еще кого-нибудь, но меня опередили, это правильно, потому что бы не отгадал.
0: Ну вот видите, они распознали прям по голосу сразу Горшенева. Ну да, там есть что-то схожее, похожее. Ну не знаю,
1: это было круто, да, это было круто.
0: Вот.
1: Аплодирую стоя, снимаю шляпу, как говорится.
0: А вы сейчас стоите?
1: Перед тем человеком.
0: Стоите или сидите?
1: Да я присел, чтобы не упасть, да. От того,
0: что?
1: Как говорится, предвкушение.
0: Не держат ноги, до сих пор трясутся руки.
1: Да, уже, как говорится, бывает и такое.
0: Так, выходные впереди.
1: Вы знаете, вообще такая погода интересная сегодня,
0: да.
1: Когда днем едешь с кондером,
0: да.
1: А утром приходится включать печку. Поэтому да. Вот так, что можно и потрясти.
0: Я сегодня впервые включила печку. Вот Дмитрий, мой коллега, он всегда, он говорит, я утром всегда еду с печкой.
1: Ну, Дмитрий правильно делает, да.
0: Я не включила. Сегодня пришлось. Думаю, ну, надо попробовать. И вечером, вернее, ну, как вечером, это уже ночером было. Я возвращалась с дачи, то есть я там весь день ковырялась, там пот в три ручья, а там сидели пока, поболтали, ночь спустилась, и пришлось включать печку, чтобы до дома доехать не замерзнуть. Ну, удивительно, ну, это классно же. Классно?
1: Ну да, замечательно. Хватит уже жары, надо уже потихонечку такой прохлады.
0: Да.
1: Хочется чего-то такого приятного, осеннего.
0: Угу.
1: Так, я забыл вообще, о чем мы с вами, зачем я вам позвонил?
0: Да я
1: вообще?
0: Не знаю, наверное, денег хотели занять.
1: А, деньги всегда нужны, а у вас есть, да?
0: Есть, конечно. У меня все.
1: Ну, вы дайте мне ключи от квартиры, где у вас
0: вот
1: деньги лежат.
0: Вот у меня сейчас как-нибудь сигнализация в машине сработала. Могу от машины дать, чтобы выключили ее. Чего орет стоит? Так,
1: если там у вас есть чемодан с денежками, то я могу, да, подъехать, выключить и забрать.
0: У меня в машине есть ковер, у меня там есть дождевик, кулер у меня там есть. У меня много чего в машине, как в моей сумке.
1: Короче, у вас там дом на колесах, да?
0: Да, и пледик, кстати, очень хороший.
1: Рассказывайте. Ну, можно еще и поспать, значит, мне там будет у вас прилечь, поспать.
0: Можно. А в ней комфортно спать.
1: Хорошо.
0: Рассказывайте.
1: Так, ну это летняя песня, называется «Лето» от группы «Дадо».
0: А откуда знаете?
1: Что там лето, на-на-на-на-на, рассвета.
0: Да, да, абсолютно точно. А я
1: думаю... Вот старенькая, это я знаю.
0: Ну, это хорошо.
1: Но не 70-е, конечно,
0: нет,
1: которые
0: нет.
1: Вы иногда загадываете.
0: Они в 99-м появились, группа «Дадо».
1: Ну вот, да, в 99-м я уже, да,
0: они появились.
1: Впитывал в себя музыку.
0: Они молодцы, они, кстати, вот мало кто знает, они на английском очень хорошо поют. И вообще мне нравится, то есть я...
1: Ну да, они, по-моему, эту же песню, да, на английский перепели,
0: да,
1: если не ошибаюсь.
0: В эти годы я как раз работала на юге нашей страны. страны, а там узбекская музыка очень, скажем так, была известна и популярна, и я, в принципе, оттуда их себе в копилку и привезла. Ну что, вы абсолютно правы, я вас поздравляю, это честная победа, и песню назвали, и группу, теперь ваши приветы. Ну, есть еще что сказать-то? Все уже вы говорили.
1: Да вроде все, да. Всем привет, кто по мне скучал, кто ждал меня в эфире. Ну и кто не ждал, не скучал, тем тоже огромный привет.
0: Правильно.
1: Всем хорошего настроения. Будьте на позитивчике на 106 FM.
0: Спасибо.
1: Все. Всегда ваш Михаил. Всех обнял. Всем удачи.
0: Приподнял и все остальное. Все, Михаил, я рада, что вы дозвонились. И я знаю, что вы с нами. И от этого становится как теплее на душе. Удачного дня, хорошего завершения недели.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: До связи. Все, есть у нас победитель. Мы узнали, разгадали песню. Михаил легко как-то так справился. Ну вот видите как, ну вот, друзья мои, а что нужно еще для счастья? Пообщаться с людьми, с друзьями, вот даже так, не видясь, и все хорошо, и дальше разойтись как не в море корабля, а как по своим делам. Есть у нас песня, и мы можем ее услышать прямо до рекламы. Это, конечно же, группа «Додо» и песня под названием «Лето». Почему вспомнила? Да потому что Михаил невеликий, а который другой Михаил, заказал сегодня песню про лето в городе от Ума Турмана. Я что-то тоже вспомнила. Думаю, а что же есть-то про лето? Вот так у меня эта мысль появилась. Мы ее перевернули как могли. Тем не менее, вы ее узнали. Так что тему лета продолжаем. Видимо, да, вот эта вот легкая прохлада, излишняя прохлада сегодня навеяла нам мысль, что надо бы себя взбодрить с этой мыслью о том, что и лето еще продолжается. И не говорите мне ничего вообще. Слушайте песню.

потрясающий голос. И, конечно же, это звезда Рахман Сати в нашей музыкальной программе с кавером на песню «Дельтаплан». Вообще слово «дельтаплан», да, вот как так? Вот кто вот придумал вот песню про дельтаплан? Это только вот как он там поется? «Я верю только, дельтаплан поможет мне. Я верю только, аэрогриль поможет мне». Ну, я не знаю, вот ты заправил картошку фри. Ой, ну вот мне дельтаплан не поможет. Я не знаю, что мне поможет. Да мне не нужна помощь, у меня все хорошо. Я сама себе помогу, поэтому нужно закрыть эту тему, эту мысль, как-то вот заглушить ее, чтобы она не развивалась. Но факт остается фактом. Вы слышали Рахмана Сати в нашей музыкальной программе. 8 часов и 55 минут, и у меня осталась еще одна музыкальная заявка от нашего слушателя Дмитрия. Конечно же, с радостью, не знаю, та ли эта версия, но будем считать, во всяком случае, это радиоверсия песни «Humanity» от группы Scorpions. Она вот и прозвучит в этом часе. Поставить точку. Так, ну, без доли грусти, пожалуйста, друзья, отнюдь. Нам просто можно выдохнуть, как я это сейчас сделала, и приготовиться к следующему часу. Я же продолжаю ждать ваших сообщений на программу «Кто сегодня молодец?»

тебя, любовь. Друзья, я знаю, кто обучил искусственный интеллект ставить неправильные ударения. Пожалуйста, холибой. Холидейбой. Однозначно. Вот если бы он в своих песнях ставил правильные ударения, я думаю, что искусственный интеллект, создающий песни, тоже бы ставил ударение там, где надо. Вот так-то. Понимаете? Он же учится от кого? От нас. Вот чему научили, то и получили. А тем временем мы с вами открыли новый музыкальный час на волне радио K9.

часов и 2 минуты в стране. 14 августа на календаре. Замечательный день. Солнышко уже вовсю трудится, согревая воздух в нашем городе. Ну, а в ваших сердцах поддерживает теплышко. Продолжает радиостанция «Окей». Ваш покорный слуга Елена Левитан. В этом части у нас программа «Кто сегодня молодец?». Это ваши приветы, поздравления. Присылайте их нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Кстати, о теплышке. Что там? Градус повышен? Повышен, уже плюс 15. Понимаете, на 2 градуса в час температура повышается. По-прежнему безоблачно. И, ну, облака, конечно, там где-нибудь на горизонте нарисуются. Но, тем не менее, сегодня никаких осадков не будет. Где-то была информация такая интересная про какие-то облака. А, персональное облако. Дело в том, что Международный атлас облаков официально признал новый редкий вид облаков. Они похожи на бурлящее океанское небо, но при этом никогда не приносят ураганов или гроз. Они просто себе красиво плывут и радуют глаз, понимаете? То есть даже облака есть такие. Вот есть люди такие, они просто вот никого не трогают, сами себе плывут. А есть еще и облака, вот они. Ни грозы от него, ничего. То есть бояться не стоит. Зато смотришь, наслаждаешься. Просто чудо чудное. Так, что у нас еще? Ну, по сути, вот сейчас хотелось бы что-то такое зажигательное. Ну, я нашла Муфасу и Рани с композицией «Believe», который очень хорошо раскачиваться. Вот, ну, как раскачивать? Не в сторону, вот как вот там с зажигалкой под какую-нибудь балладу, а вот кач такой устроить. Легкий кач. Ну, не нашей радиостанции. Песню вы прекрасно знаете. Ну, давайте. Немного разомнемся, хотя бы поднимаем ручки вверх.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело – квалификация фельдшер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Акушерское дело – квалификация акушер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация медсестра общей практики, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация массажист. Срок обучения – 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: скажу.
1: Ну, а сейчас речь пойдет о другом проникновении. Не в душу и не о рыжей бесте, а скорее о бурой. Потому что целую ночь жители одного из районов Голд-Хилл, это в Колорадо, слышали автомобильные сигналы и гадали. Ну, кто же из соседей сошел с ума? Мои соседи, конечно, страдают от моей чуткой, чувствительной сигнализации, но поэтому ключ у меня всегда под рукой. И я стараюсь быстренько его отключать. А нечего ходить. Зая у меня такая, она очень нежная, очень чувствительная. Так вот, загадка разрешилась. Вот в Колорадо разрешилась другим образом на следующее утро. Оказалось, что в салон одного из незапертых внедорожников, вы понимаете? Они там внедорожники незапертые оставляют. Забрался медведь. И случайно оказался в ловушке внутри. Ну, понятно, залез и такой, опа-на, а где тут выход? Там же не написано. Так вот, мечущийся по машине зверь то и дело нажимал на клаксон. И хотя это выглядело непреднамеренно, все же выглядело как комичная медвежья истерика. Конечно, владельцу транспортного средства теперь не до смеха. Я не думаю, о чем он смеялся. Вот вообще, чего есть вообще изначально смешного? Когда мишку выпустили... из машины. Потом привязали его к двери веревкой. Открыли с безопасного расстояния. Там все, ну, как положено, сделали. Выяснилось, что салон машины, конечно, ну, как вы понимаете, да, то есть его нежные, не на маникюрные коготочки, там все. Исполосовали, разнесли. Более того, там еще и сработала подушка безопасности. Да. Понятное дело, что подушка безопасности, конечно, была сюрпризом и для медведя. Но все в целом, конечно же, хоть и разъяснилось, стало неприятным сюрпризом для владельца автомобиля. Ну, дождь, на следующий раз будешь закрывать. Вот все. Весь вывод из услышанной истории. Ну, как-то так. А что, только про лосей, что ли, рассказывать? Медведи, он, видите, тоже что творят. Те в всякие помещения врываются, а это в машину залез. Чудо чудное. То есть тоже хотят цивилизации, тоже хотят быть ближе ко всему, чего человечество, люди могут себе позволить. 9.23. В стране немного времени до программы «Кто сегодня молодец?» Успеете прислать еще сообщение со своими приметами поздравления. Тем временем в нашей музыкальной программе «Кич Крик» и «Блюминг Гарден». Песня уже вам знакомая. Ну а что? Вируситься в интернете и у нас должно повируситься. Bleib einfach nur du. Kitchen Creek.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
2: Кто сегодня молодец?
3: Все будем сегодня молодцами, правда? А что нам мешает для этого? Да ничего, надо просто себе сказать: я молодец. 9:31 в стране. Программа «Привет, поздравлений». Начинаю я по традиции с поздравления сотрудников акционерного общества «Талап». Сегодня, 14 августа, отмечают свой день рождения. Помощник воспитателя дошкольного мини-центра Нагимова Лена Саргазиевна и... медсестра хирургического кабинета медицинского центра «Аталап» Наурагбаева Дарбаева Нургуль Насибулиевна. Уважаемые коллеги, от всей души примите поздравления от радиостанции УКИ, от всего коллектива «Аталап». Уверена, что вы уже принимаете поздравления от своих руководителей непосредственных, своих коллег, близких, родных. Хочется, чтобы все добрые пожелания в ваш адрес, которые звучат искренне, от чистого сердца, с любовью, обязательно исполнились, как и ваши мечты, как ваши желания, как ваши планы на ближайшее будущее. Помните, что все самое-самое лучшее у вас впереди. С днем рождения! Ну и пришло несколько буквально сообщений на наш аппарат. Сейчас я их озвучу. Здравствуйте. Передаю сегодня привет коллегам из отдела продаж. Ребята, всем легкого завершения недели, отличных выходных и крепкого здоровья. Подпись от Алии. К сожалению, не написано, отдел продаж какой организации. Могли бы и рассекретиться. Поздравляю с днем рождения моего лучшего друга Нурбека. Желаю ему ровных дорог, верных друзей и чтобы удача всегда была рядом. Всех благ тебе от Жаника. Сообщение пришло, Нурбек. Присоединяемся к поздравлению с днем рождения. Доброе утро всем уральцам. Сегодня мы поздравляем нашу маму и бабушку Райхан Газизовну с днем рождения. Желаем ей долгих лет, душевного спокойствия и чтобы ноги никогда не болели. Мы тебя очень-очень-очень любим. С уважением, семья Ахметовых. Это чудесно, это замечательно. Действительно, крепкого здоровья и долгих-долгих лет радовать своих близких и родных. И еще одно сообщение. Передаю привет сестренке Аружан и поздравления... с помолвкой! Ага! Все-таки свадьбы есть, свадьбы будут. Это хорошо. Ты у меня умница, красавица. Желаю тебе счастья и бесконечной любви. Сестренка Динара поздравляет Аружан. И я поздравляю, и мы все поздравляем. Слушайте, это величайшее событие в жизни. Пусть на самом деле тот человек, который стал вашим избранником, будет вашим целым. И жизнь будет долгой и счастливой. Вы теперь не одна, и пусть это чувство, которое вы обрели, сохранится на всю вашу жизнь. Поздравляем! Ну вот, пожалуй, и все, да, ну как, пожалуй, вот оно и все, вернее, остается мне лишь по традиции всем, кто не получил сегодня персонального привета, где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, сейчас, во-первых, улыбнулись и получили бы огромный привет, такой яркий, жаркий, летний, августовский привет от радиостанции УКИ и лично от меня всем привет! И вот теперь с приветом можно двигаться дальше, правда же легче, правда же хорошо, правда же улыбка сама по себе появляется, дальше, если кто-то скептически внутри пытается этому сопротивляться, не получится. Уголки губ предательски будут сейчас расползаться в сторону. Улыбаемся. Прекрасный день за окном. A broken heart is all that's left.

когда кто-то пытается запрыгнуть в последний вагон, уважаемый Мирлан Александрович, конечно же, я озвучу ваше сообщение, которое пришло к нам на программу «Кто сегодня молодец?». Здравствуйте, хотел поздравить Женьге Дарибаеву Нургуль. Желаю счастья, семейного благополучия. Оставайся такой жизнерадостной. С поздравлением, Саныч. Я надеюсь, что сейчас Нургуль слышит нас. От всей души принимайте поздравления. Так. Да, все. А, или что-то. Нет, это другое уже. Как-то так. Лучше поздно, чем никогда. Так что сообщение прозвучало, и вот теперь вся вселенная звучит в нашем эфире вместе с...

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

быстро пролетело время. Это Зерб Муаки, так называлась композиция, которая отзвучала. И, собственно говоря, и я-то сейчас сейчас отзвучу. Потому что время моего пребывания здесь в студии подходит к своему завершению. Ну что, друзья, день в самом разгаре, можно сказать. И биологические, и физические часы сейчас, да, они должны быть суперактивны, если вы хотите все сделать, все успеть и освободить голову от проблем, задач в преддверии выходных. Я надеюсь, что мое сопровождение вас в сегодняшнем утре было позитивным, поэтому с чувством исполненного долга, ну, кстати, свои отзывы можете присылать на WhatsApp, туда же вот, вдруг вам что-то не понравилось, а вдруг я зря вам рассказала про медведя. Так вот, присылайте, пожалуйста, и отзывы, и сообщения, всегда рады обратной связи. Мне же остается пожелать вам отличного продолжения дня, отличных выходных. Какими бы они ни были. Снега не будет, не переживайте. А плюс 20 – это чудеснейшая погода. Вот если бы она круглый год такая держалась, я думаю, никто бы не был против. Или кто-то против. Ну, кто против, тоже напишите на WhatsApp, чтобы мы знали. Так, я, кстати, знаю, первым, кто напишет, это будет мой коллега Дмитрий. Он не любит холодную погоду. Он любит тепло. А тепло у него начинается после 30. Так вот, друзья, все. Моя миссия на сегодня окончена. И... хочется только сказать одно. Я очень надеюсь, что мы с вами услышимся через неделю, в следующий четверг. Ну, а вы, конечно же, не покидайте наши частоты, наши радиоволны, потому что наша музыка, все, что делается в эфире радиостанции УК, это всегда от души, исключительно для вас. С вами была Елена Левитан. Надеюсь, что в следующий четверг я с огромной радостью, как всегда, полной энергии, скажу вам «Hello! Привет!» А пока оставляю вас в компании с Мизмом, Люси Чеботиной, и, ну, что-то там еще, возможно, прозвучит. Ну вот, а Мизма за меня скажет вам «Hello» прямо сейчас. Берегите себя.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца. Жарнама. Реклама.
1: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: 12 часов.
1: Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу по случаю Дня независимости страны. Глава государства отметил успехи Пакистана на пути устойчивого развития и выразил готовность Казахстана укреплять сотрудничество между двумя странами. Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государственный визит Шахбаза Шарифа в Астану придаст новый импульс отношений между Казахстаном и Пакистаном. Президент пожелал руководству Пакистана успехов в государственной деятельности, а народу страны мира и благополучия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева и заслушал его отчет о социально-экономическом развитии региона. По словам акима, за последние три года валовой региональный продукт области вырос на 13,6% и достиг 5 триллионов тенге. В прошлом году в регион привлечено более 874 миллиардов тенге инвестиций. За последние три года в области построен 121 социальный объект, отремонтировано 1542 километра дорог. Пункт пропуска СРМ модернизируется, а в следующем году начнется реконструкция пункта Таскала. В прошлом году объем сельскохозяйственной продукции достиг 320 миллиардов тенге. По программе «Аул Аманате» профинансировано 1414 проектов и создано около 2000 рабочих мест. В рамках программы «Из города в село» в сельскую местность переселились более 1000 человек. Президент поручил продолжить работу по дальнейшему развитию региона, модернизации коммунальной инфраструктуры и повышению качества жизни населения. В селе Алгабас Теректинского района Западно-Казахстанской области жители получили доступ к централизованному питьевому водоснабжению. Проект реализован по поручению главы государства за счет активов, возвращенных государством. Его стоимость составила около 577 миллионов тенге. Ранее в селе не было централизованной системы водоснабжения. В рамках проекта пробурили две водяные скважины и построили необходимую инженерную инфраструктуру. В результате более 200 абонентов получили качественную питьевую воду в своих домах. В Казахстане вводится новый порядок выдачи разрешений на экспорт и импорт отдельных видов товаров. Совместным приказом нескольких министерств запущен пилотный проект по оказанию этой государственной услуги. Разрешения будут выдаваться в электронном виде. Заявление принимается через портал «Цифровое правительство». Срок оформления – 5 рабочих дней. По новым правилам, для экспорта в страны СНГ отдельных видов промышленной продукции, телекоммуникационного и компьютерного оборудования, а также товаров авиационной отрасли потребуется специальное разрешение. Кроме того, вводится порядок выдачи разрешений на ввоз в Казахстан игровых автоматов. Такие решения в электронном виде смогут получить юридические лица, имеющие соответствующую лицензию. Новые правила вступят в силу с 23 августа 2026 года. Это были все новости к этому часу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Бул жалды сан есім. Приблизительные числительные. Он шақты. Около десяти. Отызға тарта. Около тридцати. Жүздеген. Около сотни. Мыңға тарта. Около тысячи. Жиырма шақты адам. Около двадцати человек. Жиырма шақты. Около двадцати. Адам – человек. Жиырма шақты адам. Жүздеген кітап. Около сотни книг. Жүздеген. Около сотни. Кітап – книга. Жүздеген кітап. Шамамен мың жыл. Около тысячи лет. Шамамен мың. Около тысячи. Жыл лет. Шамамен мың жыл.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка «Медколледж». Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радиосы. Сенім жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: день карусели. В юге метели, праздник веселье. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Команда АО «Талап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 500795.
3: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане изменились правила содержания и выгула домашних животных. Новые требования вступят в силу с 24 августа. Теперь, если хозяин больше не может содержать животное, он обязан найти ему новое место. Питомца можно передать в приют, пункт временного содержания или другому человеку либо организации, которые смогут обеспечить ему необходимые условия. При этом просто отказаться от животного недостаточно.

Малолетних были привлечены за кражи, 67 за грабежи, еще 39 за мошенничество. 25 подростков привлекли за угоны автомобилей, 19 за вымогательство. Кроме того, около 50 несовершеннолетних понесли ответственность за причинение телесных повреждений. Зарегистрировано 11 фактов изнасилования. В полиции отмечают, что случаев вовлечения подростков в преступления взрослых не выявлено. В Казахстане за 7 месяцев 2026 года число случаев пищевых отравлений, связанных с объектами образования, сократилось в 4 раза. За аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 8 случаев, в результате которых пострадали 118 детей. В этом году за 7 месяцев зафиксировано 2 случая, пострадали 13 детей. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, таких результатов удалось добиться благодаря усиленному государственному контролю за объектами, где находятся дети. В Астане наградили более 140 специалистов, внесших вклад в развитие спорта. Награды вручили министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и представители ряда министерств. На торжественной церемонии ветеранам спорта вручили медаль «Ветеран труда». Сотрудники отрасли получили нагрудные знаки за вклад в развитие физической культуры и спорта, почетные грамоты и благодарственные письма. Сегодня в Алматы состоится концерт всемирно известного американского рэпера Канье Уэста. Организаторы ожидают, что центральный стадион посетят более 40 тысяч зрителей. Подготовка к масштабному шоу началась в начале августа. Оборудование, необходимое для концерта, было доставлено 7 грузовиками. А около 100 специалистов из технической команды Канье Уэста прибыли в Алматы. В общей сложности к подготовительным работам привлечено более 4000 человек. По словам организаторов, это станет одним из крупнейших музыкальных проектов Центральной Азии. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скер Аймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
3: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
4: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: тобой без тебя. Знаю, где бы я ни был, во мне пожар, а не пепел.
1: Я с тобой еще, я с тобой без тебя.
0: Спасибо, что встретил в локоны.

0: сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. В Казахстане разрабатывают новый образовательный ресурс СУ-Сандхэ, который поможет формировать у детей и у молодежи культуру бережного использования воды. По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, в него войдут учебные материалы, практические задания, экологические сказки и цифровые инструменты, в том числе платформа «Водный след». Материалы рассчитаны на разные возрастные группы и будут использоваться педагогами на уроках экологических часах и внеклассных мероприятиях. Сейчас основная часть материалов уже подготовлена. После завершения работы ресурс передадут образовательным организациям по всей стране. В Уральске 8-летняя девочка погибла после падения в септик. Трагедия произошла 10 августа во дворе частного дома. По данным департамента полиции Западно-Казахстанской области, ребенок случайно упал в септик. Девочку экстренно доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения. В интересах следствия другие подробности не рассказывают. Разглашаются. В Кустанайской области приостановлена деятельность детского оздоровительного центра «Светофор», где были выявлены грубые нарушения санитарных норм. В ходе проверки специалисты обнаружили нарушение требований к организации питания, водоснабжению, санитарному состоянию территории и помещений, а также прохождению персоналом обязательных медицинских осмотров. По итогам рассмотрения материалов

Эрхан. Время работы с 9 утра до часу дня. Ожидается участие более 50 сельхозпроизводителей. Из-за высокой температуры воздуха продажа мясной и другой скоропортящей продукции на ярмарке будет запрещена. Для покупателей также установят контрольные весы, а организаторы будут следить за наличием ценников и соблюдением санитарных требований. Мировым новостям. В Германии число погибших из-за сильной жары достигло 12,5 тысяч человек. Больше всего от жары пострадали пожилые люди. Более 6 тысяч погибших были старше 85 лет. По данным Института Роберта Коха, самый высокий показатель смертности зафиксирован с 22 по 29 июня. За эту неделю от жары умерли около 9600 человек. 28 июня в населенном пункте Кошен в земле Бранденбург температура воздуха достигла 41,7 градуса. Это стало новым температурным рекордом для Германии. А в Кыргызстане начнут выпускать электромобили. Новые автомобили будут представлены в легковых, коммерческих и специальных моделях под национальным брендом «Барс». На первом этапе машины будут собирать методом крупноузловой сборки, затем планируется перейти к полному производственному циклу. Завод сможет выпускать до 10 тысяч автомобилей в год. Продукцию будут продавать не только на внутреннем рынке, но и экспортировать в страны Центральной Азии и Евразийского экономического союза. На предприятии создадут 100 рабочих мест, сейчас завершено 75% работ. Запустить завод планируется в третьем квартале 2026 года. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Мен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Металл Инвест қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Металл Инвест. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: прочим.
1: Более 30% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая алкоголя, табака, а также при наличии здорового питания и физической активности.
0: Между прочим.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Учим казахский язык легко.
3: Бұл жалды сан есім. Приблизительные числительные. Он шақты. Около 10. Отызға тарта, около 30. Жүздеген, около сотни. Мыңға тарта, около 1000. Жиырма шақты адам, около 20 человек. Жиырма шақты, около 20. Адам, человек. Жиырма шақты адам. Жүздеген кітап, около сотни книг. Жүздеген, около сотни. Кітап, книга. Жүздеген кітап. Шамамен мың жыл, около 1000 лет. Шамамен мың, около 1000. Жыл, лет. Шамамен мың жыл.
2: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине

0: между прочим.
1: Когда мы смотрим на что-то приятное, наш зрачок расширяется на 45%.
0: Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей, окей, окей».
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио ОК. Места не для гостей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Поставь дела на паузу. Радио «Окей».
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: день карусели. Юги метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью.
1: Начнем с истерик.

лучше б мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.